тишине, только те слова, что убегая, на прощанье тут шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недавно холодок оставленной скамьи, тронутый я ласковый